0: Голос Türkiye.
1: Эфирда Түркия овозы.
2: Гетлеяр Түркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Түркия.
4: Аңлаватқаныңа Түркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Түркия.
0: Овди радиоглас Түркия.
6: Гидар радио Амурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan заявил, что предстоящие саммиты НАТО и о Организации тюркских государств превратят Анкару в мировой дипломатический центр. Анкара и Каир завершили совместные учения военных летчиков. Иран заявил о новом порядке управления Ормузским проливом. Украина ударила по центру космической связи под Москвой. Сразу несколько российских регионов вводят ограничения на продажу топлива на автозаправках. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху оказался в панике из-за нового механизма координации по Ливану. Президент Сирии Ахмед аш-Шара исключил военное вмешательство в конфликт между Израилем и Хезболлой.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan заявил, что предстоящие саммиты НАТО и Организации тюркских государств превратят Анкару в мировой дипломатический центр. По словам президента, запланированные масштабные международные мероприятия будут способствовать росту авторитета и известности турецкой столицы на мировой арене. Эрдоган выразил ожидание, что на Анкарском саммите НАТО будут приняты решения, которые укрепят единство Альянса и его готовность к кризисам. Ранее, принимая генерального секретаря НАТО Марка Рютте в президентском комплексе в Анкаре, глава государства также подчеркнул недопустимость исключения союзников, не входящих в ЕС, из оборонных инициатив Европы. Саммит глав государств и правительств НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре. Это будет первый саммит Альянса в Турции. Решение о проведении форума в турецкой столице было объявлено Эрдоганом в июне 2025 года по итогам предыдущего саммита НАТО в Гааге. Организация тюркских государств объединяет Тюркия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Туркменистан и Венгрия участвуют в организации в статусе наблюдателей. Последний неформальный саммит ОТГ прошел 15 мая 2026 года в казахстанском Туркестане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его центральной темой стали искусственный интеллект и цифровое развитие. По итогам встречи лидеры подписали Туркестанскую декларацию.
0: Анкара и Каир завершили совместное учение военных летчиков. Многодневные тренировочные полеты на египетских авиабазах с участием многофункциональных истребителей обеих

0: стран стали очередным шагом в ускоряющемся военном сближении Анкары и Каира. ВВС Тюрки и Египта завершили совместное учение, проходившее в течение нескольких дней на ряде авиабаз на территории Египта. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил. В ходе учения личный состав обеих стран отработал серию совместных вылетов с участием многофункциональных истребителей. Первый этап включал теоретические занятия и обмен опытом в области планирования, управления и тактической координации. Второй – практические полеты с выполнением совместных оперативных задач. По оценке египетского военного ведомства, учения продемонстрировали высокий уровень боеготовности участвующих подразделений. Типы и количество задействованных самолетов официально не раскрываются. По данным ряда изданий, в учениях были задействованы истребители F-16. Маневры проводились в рамках усилий по укреплению военных связей и развитию двустороннего сотрудничества в сфере обороны. По данным ряда аналитических изданий, совместные учения привлекли пристальное внимание израильских структур – ввиду того, что Тюрки и Египет располагают крупнейшими вооруженными силами в регионе. Нынешние учения стали продолжением серии военных мероприятий двух стран. В сентябре 2025 года Египет и Тюрки впервые за 13 лет провели совместные военно-морские учения «Море дружбы» в Восточном Средиземноморье. В феврале 2026 года в Каире в присутствии президентов двух стран было подписано рамочное военное соглашение. Восстановление военного сотрудничества между Анкарой и Каиром стало следствием общей нормализации двусторонних отношений, которые резко ухудшились после отстранения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. К 2023 году обе страны восстановили дипломатические контакты на высшем уровне.
1: Иран заявил о новом порядке управления Ормузским проливом. Спикер парламента Ирана Мухаммед Багир Галибаф заявил, что после конфликта с США управление Ормузским проливом больше не вернется к прежнему формату, а ключевая роль в нем будет принадлежать Тегерану. Иран намерен контролировать Ормузский пролив, соблюдая при этом международные нормы судоходства. Управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно было до войны. Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом, заявил глава иранской делегации на переговорах с США. Заявление прозвучало после завершения переговоров между США и Ираном, прошедших в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана. Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, положивший начало 60-дневному переговорному процессу по вопросам ядерной программы, санкций и региональной безопасности. Документ предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе и снятие американской морской блокады с Ирана. По итогам переговоров в Швейцарии стороны сформировали несколько рабочих групп, которые займутся вопросами ядерного урегулирования, отмены санкций, восстановления экономики и контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что созданный механизм должен гарантировать открытость Ормузского пролива и способствовать сохранению режима прекращения огня в регионе. Вместе с тем, заявление Галибафа свидетельствует о том, что Тегеран намерен играть более активную роль в управлении стратегически важной водной артерией, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Украина ударила по центру космической связи под Москвой. Украинские военные сообщили о поражении центра космической связи «Дубна» в Московской области, которые, по их данным, используются для обеспечения работы российских спутниковых систем. Генеральный штаб ВСУ заявил, что в результате удара по объекту наблюдалось масштабное задымление. Информация о степени повреждений уточняется. В сообщении не говорится, когда именно был нанесен удар. Речь идет об атаках, проведенных 21 июня и в ночь на 22 июня. В российском предприятии «Космическая связь» подтвердили, что центр «Дубна» подвергся массированной атаке беспилотников. По данным компании, работа систем связи и телевещания не нарушена, персонал объекта не пострадал. Ведутся работы по ликвидации последствий атаки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не сообщал об атаке на объект, однако мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за минувшие сутки на подлете к столице были сбиты 84 беспилотника. Кроме того, генштаб ВСУ сообщил об ударах по полигону подготовки операторов беспилотников в районе Дебальцево, пунктам управления БПЛА в Донецкой области, а также мосту в районе Васильевки Запорожской области, которые, по утверждению украинской стороны, используются для переброски российских войск.
2: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, по данным израильского телеканала, оказался в панике из-за нового механизма координации по Ливану, согласованного на переговорах между США и Ираном в Швейцарии. Речь идет о новой системе предотвращения столкновений между Израилем и Хизбаллой, о создании которой ранее объявил вице-президент США Джей Ди Венс. По сообщениям, новый формат может заменить прежний механизм 2024 года, где участвовали Израиль, Ливан, США, Франция и ООН. Согласно утечкам, в обновленную структуру могут войти Пакистан, США, Иран, Ливан и Катар. Это вызвало тревогу в Израиле из-за риска потери прямого влияния на процессы вокруг Южного Ливана и возможного ограничения возможностей атак на соседнюю страну. На этом фоне Нетаньяху, как утверждается, поручил бывшему министру стратегических дел Рону Дермеру срочно подключиться к переговорам с Вашингтоном. При этом американский чиновник позже заявил, что Израиль не исключен из механизма, и его интересы будут учитываться через тесную координацию США.
1: Сразу несколько российских регионов вводят ограничения на продажу топлива на автозаправках. В Омской области заправку разрешили только в бак автомобиля с лимитом до 40 литров бензина и 80 литров дизеля. Аналогичные меры уже действуют в Воронежской области, а ранее ограничения фиксировались в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Татарстане. Власти объясняют это борьбой со спекуляцией, логистическими сбоями и повышенным спросом. На этом фоне, как пишет «Коммерсант», российские эксплуатанты легкомоторной авиации начали использовать автомобильный бензин вместо авиационного из-за резкого роста цен и проблем с доступностью авиабензина. По данным издания, некоторые компании уже тестируют полеты на топливе стандарта Евро-3. В отрасли признают, что ситуация с поставками авиационного топлива резко ухудшилась. В ряде крупных аэропортов авиабензин фактически отсутствует, а операторы вынуждены либо доставлять его самостоятельно, либо искать запасы через частные аэроклубы. По оценкам участников рынка, в отдельных регионах запасов хватит лишь на 1-1,5 месяца. Ассоциация эксплуатантов АН-2 готовит обращение в Минтранс с предложением ввести государственное урегулирование цен на авиакеросин и авиабензин. На прошлой неделе Москва подверглась одной из крупнейших атак беспилотников с начала войны. Несколько беспилотников достигли московского МПЗ. На фоне атаки работа всех 4 столичных аэропортов была временно остановлена, а часть пассажиров в Шереметьево впервые с начала конфликта эвакуировали в специальные безопасные зоны.
2: Президент Сирии Ахмед аш-Шара исключил военное вмешательство в конфликт между Израилем и Хизбаллой после того, как Дональд Трамп вновь предложил передать Дамаску решение ливанского вопроса. «Кризис в Ливане очень серьезен, и политические решения зашли в тупик. Сирия предлагает другой подход, но самое важное сейчас – прежде всего остановить войну», – заявил аш-Шара. Мы ищем экономические каналы между Ливаном и Сирией, а не военные. Наше видение основано на поддержке ливанского государства, укреплении его институтов и поиске решения, в которое смогут поверить все, добавил Аш-Шара. Он также допустил возможность прямого диалога с Хезболлой, если это послужит интересам Ливана и защитит интересы Сирии. Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Сейчас в нашем эфире звучит песня «Хадичал» в исполнении Сердара Ортача.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз оказывает давление на Вашингтон, пытаясь изменить подход американской стороны к решению украинского кризиса. По словам министра, еще ранее отмечались признаки того, что американские власти начинают поддаваться этому нажиму. В качестве примера он привел высказывание своего американского коллеги. В том числе мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем быть посредниками, потому что США на стороне Украины, напомнил Лавров. По мнению руководителя российского министерства, европейские государства стремятся перенаправить политику Вашингтона в сторону тактики немедленного прекращения огня. Лавров выразил убежденность, что это делается исключительно с целью предоставить тактическую передышку вооруженным силам Украины и выиграть время для восстановления европейской военной промышленности. Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в воскресенье 21 июня. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», – сказал он в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. При этом Ушаков отметил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась не совсем в состоянии их выполнить. На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности, сказал представитель Кремля. Западным странам для оценки реальной ситуации необходимо анализировать происходящее на фронте, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед, привлек внимание Юрий Ушаков. Он отметил, что, рассчитывая нанести поражение РФ, они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно продвигаются вперед, сказал помощник российского президента. 16 августа 2025 года в Анкоридже прошли российско-американские переговоры с участием глав двух государств. Эта встреча стала первым полноформатным двусторонним саммитом между лидерами России и США с момента переговоров в Женеве в июне 2021 года, проходивших во время президентского срока Джо Байдена, и первым после начала российско-украинского конфликта. В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 239 БПЛА самолетного типа в ночь на 21 июня. Беспилотники были нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей, следует из публикации на сайте оборонного ведомства. 4 человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки дронов по Керченскому полуострову, сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в воскресенье. В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент, 4 человека погибли, 28 получили ранения, написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших. Аксенов отметил, что держит ситуацию на личном контроле, на месте работают профильные службы. В Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 80 атаках по территории региона за прошедшие сутки, ранения получили 6 мирных жителей. За минувшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области, написал глава региона в социальной сети в воскресенье. Под удары попали 12 округов области. Совершено 8 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и 4 раза сброшены взрывные устройства с БПЛА, уточнил Шуваев. Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлено 127 беспилотников. По информации главы региона, ранения получили 6 мирных жителей. 3 человека продолжают стационарное лечение в больницах, уточнил
Шуваев.

Война в Судане, продолжающаяся с 15 апреля 2023 года, погрузила систему безопасности и политическую сферу страны в глубокий процесс фрагментации. В то время как многочисленные дипломатические инициативы были сосредоточены на прекращении огня и гуманитарной помощи, консультации пятистороннего механизма, состоявшиеся в Аддис-Абебе с 3 по 5 июня 2026 года, имеют иной характер. Организованные пятисторонним механизмом, в состав которого входят Организация Объединенных Наций, Африканский Союз, Европейский Союз, Лига Арабских Государств и Межправительственный орган по развитию, эти переговоры преследуют главную цель – заложить основы для гражданского политического процесса, который определит будущий политический порядок в Судане. Представляем вашему вниманию комментарий по этому вопросу координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиоглу. Наиболее важным результатом переговоров в Аддис-Абебе стало то, что значительной части суданских политических и гражданских деятелей удалось достичь консенсуса относительно общего политического видения. Совместный текст, поддержанной коалицией Сумут, Демократическим блоком, Национальной партией УМА, Партией Народного конгресса и различными организациями гражданского общества, предусматривает начало политического процесса под руководством Судана и создание подготовительного комитета для управления этим процессом. В этом отношении Аддис-Абебский процесс следует рассматривать не как окончательное решение в вопросе прекращения войны, а скорее как попытку создать институциональную основу для будущих переговоров. Вместе с тем переговоры также выявили масштабы политической фрагментации в Судане. До начала встреч существовали серьезные разногласия по поводу того, какие участники будут включены в процесс. Некоторые группы критиковали метод приглашения, в то время как другие решили переговоры бойкотировать. Включение альянса ТААСИС, который, как считается, имеет тесные связи с силами быстрого реагирования СБР, стало одним из самых спорных вопросов процесса. Раскол внутри демократического блока во многом был обусловлен именно этим вопросом. В то время как одна группа рассматривала присутствие ТААСИСа как элемент, подрывающий легитимность процесса, другая утверждала, что инклюзивный политический процесс возможен только при условии представительства различных течений на одной платформе. Фактически, центральным вопросом на переговорах в Аддис-Абебе был не столько вопрос о том, как закончится война, сколько вопрос о том,

как будет управляться Судан после войны. Анализ дискуссий, возникших в ходе переговоров, показывает, что стороны прежде всего сосредоточились на вопросе, кто будет участвовать в политическом процессе, а уже потом на модели управления, переходном процессе или конституционных механизмах. У сторон нет единого понимания того, какую роль будут играть в будущем политическом процессе элементы старого режима, исламские движения, политические структуры, связанные с СБР, или различные вооруженные движения. Действительно, отказ армии освобождения Судана во главе с Абдель-Вахидом Аль-Нуром подписать совместный программный документ был одним из самых явных признаков этих разногласий. Эта ситуация показывает, что Аддис-Абибский процесс в то же время превратился в борьбу за легитимность. В то время как многие дипломатические инициативы с начала войны в Судане были направлены на то, чтобы собрать стороны за одним столом, переговоры в Аддис-Абебе подняли вопрос о том, какие участники будут формировать будущий политический порядок. Поэтому обсуждаемые здесь вопросы касаются не только представительства, они также напрямую связаны с характером политической структуры, которая возникнет после войны. Заявления, опубликованные пятисторонним механизмом, и совместные заявления, опубликованные 8 июня США, европейскими странами и международными организациями, также отражают этот подход. В этих текстах подчеркивается, что военные решения невозможны и что будущее Судана должно формироваться посредством инклюзивного политического процесса под гражданским руководством. Они также призывают к поддержке процесса политического диалога, который должен быть завершен в течение 6 месяцев. Это показывает, что международные участники начали фокусироваться на создании послевоенного политического порядка, нежели на военном измерении. Однако наиболее важной проблемой, стоящей перед Аддис-Абебским процессом, является разрыв между политическими переговорами и военной реальностью на местах. Значительное число политических деятелей, участвующих в переговорах, не имеют прямого влияния на процессы принятия решений на поле боя. В условиях продолжающегося конфликта между вооруженными силами Судана и СБР осуществимость любой дорожной карты, разработанной политическими деятелями, будет во многом зависеть от позиции воюющих сторон. Поэтому истинное влияние соглашения, достигнутое в Аддис-Абебе, будет понято по тому, насколько это соглашение будет принято воюющими сторонами. В заключение скажем, что переговоры в Аддис-Абебе следует рассматривать как попытку сформировать основы политического порядка, который должен быть установлен после войны. Важность этого процесса обусловлена тем, что впервые широкий политический спектр смог обменяться мнениями по общей концепции. Однако, учитывая глубокие разногласия по вопросам представительства, легитимности и участия, остается неясным, перерастет ли достигнутое в Аддис-Абебе соглашение в устойчивую политическую трансформацию. Формирование подготовительного комитета и новые переговоры, запланированные на июль, станут важнейшим испытанием в том, сможет ли этот процесс быть действительно институционализирован или нет. Вы прослушали оценку координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Давиджиоглу. Зоны конфликта в Африке.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящие саммиты НАТО и организации тюркских государств превратят Анкару в мировой дипломатический центр. Анкара и Каир завершили совместное учение военных летчиков, многодневные тренировочные полеты на египетских авиабазах с участием многофункциональных истребителей обеих стран стали очередным шагом в ускоряющемся военном сближении Анкары и Каира. Украина ударила по центру космической связи под Москвой. Украинские военные сообщили о поражении центра космической связи «Дубна» в Московской области, которые, по их данным, используются для обеспечения работы российских спутниковых систем. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, по данным израильского телеканала Channel 12, оказался в панике из-за нового механизма координации по Ливану, согласованного на переговорах между США и Ираном в Швейцарии. Президент Сирии Ахмед аш-Шара исключил военное вмешательство в конфликт между Израилем и Хизбаллой после того, как Дональд Трамп вновь предложил передать Дамаску решение ливанского вопроса. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бомбо дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
7: Гидарре би амурия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
1: こちらは Turquía の声ラジオです。
10: Zboru wa glasot na Turquía.
16: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
5: It Turquía hangia radioya?
10: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
20: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
21: Эдо Ифонетис Тюркия.
3: Олди Радио Глаз Тюркия.
22: Гидарреди Амурия Тюркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangi radioya?
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио Мурия Тюркия.
2: Ини адала радио Суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция вину радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
5: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре ди амурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.